совершить через него новое начало. Бог неспроста посылает его в землю, по которой он путешествовал, как по земле чужой. Заметьте, Бог обещает ему эту землю, но он на протяжении всей жизни Авраама так и не дал ему эту землю. Авраам так и жил на этой земле, и она была для него чужой землей. В этом был Божий план. Божий главный план был в том, чтобы произвести народ. А для этого Аврааму нужно было не смешаться с людьми, которые там жили в то время. Авраам жил отдельно, он не был связан с этими людьми, и Бог в это время формировал его как человека, от которого и должен был произойти тот народ, который был, имел особенную цель или особенное предназначение у Бога. Это обещание связано с несколькими очень серьезными факторами. Во-первых, Бог говорит: «Я произведу от тебя великий народ». Вы помните, в 11 главе уже указано о том, что Сара была неплодна, то есть она не способна была рожать детей. Представьте себе, что в тот момент ей было уже 75 лет. Аврааму было 75, ей немножечко меньше, но она была очень близко к нему. Да, правда, тогда жили немножко дольше. Авраам умер, ему было 175, кажется, лет. Вот. Но все равно, даже по тем меркам, это уже достаточно серьезный возраст. Вот Авраам получает от Бога обещание: «Выйди оттуда, из Ура Халдейского, иди в землю, в которой я тебе покажу, и я произведу от тебя великий народ». Представьте себе, сегодня 60-летнему скажут так. Да, шансов очень мало. Меньше даже, чем у Сергея Петровича было выжить. Очень мало шансов. Авраам доверяет Богу, потому что он знает, что Бог силен сделать все. Во-вторых, еще одна интересная грань здесь. Говоря о народе, Моисей использует интересное слово. Когда говорят о народах вообще в еврейском языке, есть слово «ам». Вот. Здесь же Моисей использует слово «гоим». Может быть, вы слышали выражение «гои». «Гои», которые использовали и используют сейчас для того, чтобы говорить о язычниках, о языческих народах. Но это слово несет в себе очень интересный оттенок. Это слово предполагает наличие государственности и земли. То есть, если сказать, использовать другое слово, то это просто «от тебя произойдет много людей». Но когда он говорит «от тебя произойдет великий народ», он говорит «от тебя произойдет государство, нация произойдет». Это еще один важный фактор того, как Авраам воспринимал это. Но здесь есть еще один очень важный элемент. Это обещание народа было связано с еще одним фактором. Бог обещал Аврааму благословение. Божье благословение – очень важный фактор в жизни людей. И чаще всего мы рассчитываем или предполагаем, когда мы просим «Господи, благослови», мы предполагаем, что у нас все будет хорошо. Мы предполагаем какое-то хорошее стечение обстоятельств. Мы предполагаем Божье благорасположение к нам. Мы предполагаем, что те обстоятельства, которые у нас есть, они будут сопутствовать нам. Но в действительности Божье благословение – это его одобрение на тот путь, по которому он ведет нас. Это его поддержка. Изначально, если помните, Бог благословляет Адама и Еву. Он сделал их своими представителями на земле и поручает им землю, и благословляет их. Потом, если мы перемотаем немножко вперед, мы увидим, что Бог благословляет Ноя. Он дает новое начало. И вот здесь третье Божье благословение. Бог благословляет Авраама. Это еще одно новое начало. То есть Бог говорит: у меня есть план, и я буду с тобой. В этом смысл. Посмотрите еще раз 2 стих 12 главы. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Он подчеркивает еще одну интересную деталь. «Возвеличу имя твое». Если вы помните, строители Вавилонской башни, они сами пытались создать себе имя, сделать себе имя. И вот здесь очень яркий контраст. В 11 главе сами пытаются сделать себе имя, и Бог разрушает. А здесь Авраам никто.
И Бог призывает его и говорит: будешь верить мне, будешь послушен мне, я сделаю тебе имя. То есть я не

только дам тебе народ, от тебя произведу, я не только благословлю тебя, но я сделаю тебя значимым человеком. Вот причина, почему Бог это говорит, заключается в том, что у каждого из нас есть эта внутренняя потребность в благословении и в значимости. То есть в том, чтобы Бог сотрудничал с нами и был с нами, или сделал нас своими сотрудниками, чтобы Он сопровождал нас, чтобы Он ввел нас, чтобы Он вдохновлял нас, чтобы Он руководил нами. Это первое. И второе, у каждого из нас есть эта потребность, чтобы все это было не зря. Чтобы то, для чего я живу, имело какой-то смысл. И Бог обещает Аврааму именно эти две вещи. Он говорит, я буду с тобою, и я сделаю тебя значимым. Друзья, когда мы говорим о значимости, речь не идет только о формах признания обществом. Речь идет о форме понимания смысла, для чего я живу. О форме того, что моя жизнь приносит какой-то положительный, полезный результат. Я имею какой-то результат, какой-то плод, мы достигаем чего-то. Это всегда является результатом веры. И в жизни Авраама это показано очень ярко. Благословение Авраама не означало безбедную жизнь, не означало жизнь без проблем и трудностей. Книга Бытие говорит о многих трудностях, с которыми пришлось столкнуться Аврааму. Но он представлен здесь как человек веры, который имеет вот это Божье присутствие. Когда Бог обещает ему благословение, он говорит, я буду с тобою в этих обстоятельствах. Я буду с тобою везде, где тебе придется быть. В этом, как я уже сказал, особенности Божьего благословения. Благословляя своих детей, Бог обещает свою верность в их жизненном пути. И третье, что мы видим здесь, это благословение через Авраама. То есть Бог благословляет верующих, и это не является самоцелью. Бог благословляет верующих для того, чтобы мы стали благословением для других. И для этого есть очень серьезные причины. Посмотрите, он говорит, конец второго стиха, «И будешь ты в благословении», и дальше третий стих, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Как я уже сказал, для этого есть причины. И самая главная причина заключается в том, что мы никогда не будем жить полноценной жизнью, если мы живем только для себя. Мы никогда не сможем ощутить вот того, для чего Господь нас создал. Пока мы не сможем увидеть, что благословение, которым Бог благословляет нас, оно должно стать инструментом и источником благословения для других. У каждого из нас разное место в истории. У каждого из нас разные дарования. У каждого из нас разные задачи. То есть Господь ожидает от нас разных вещей. Но абсолютно у каждого из нас есть вот этот действенный принцип. Будете жить для себя, это не будет проявлением веры. Это всегда будет проявлением неверия. Когда мы живем, ища того, что Господь хочет, как Он хочет благословить людей вокруг нас, вот тогда мы будем Его инструментом. Благословения, которые мы видим, Господь дал или приготовил через Авраама, были многогранными. Во-первых, они выражались в том, что возник народ израильский, и уже через Израиль Господь говорил о себе, свидетельствовал о себе всем народам, которые вокруг. Бог жил с Израилем, Бог дал закон Израилю, Бог обеспечил возможность, чтобы любой человек со всего мира, они могли прийти вот туда, перед Божьим престолом, они могли прийти туда, в то место, где Бог находился, прийти во святилище для того, чтобы поклониться Господу. И Бог очертил порядок, как это делалось, чтобы люди из разных народов могли поклоняться Господу. Бог говорил об этом много раз. Но в нескольких ситуациях это особенно ярко было выражено в жизни Авраама. Посмотрите, 18 глава, Бог повторяет свои обещания, и Он повторяет именно эту часть. 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». В 22 главе,
После того, когда Авраам приносил в жертву Исаака, Бог конкретно еще более точно, более детально проявляет свет на том, как это благословение будет выражено. И он говорит о благословении в конкретном семени. 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Заметьте, он подчеркивает, в семени твоем благословятся. Апостол Павел, цитируя эти слова, мы сегодня уже читали, подчеркивали, что они относятся к Иисусу Христу. 3 глава Галатам, 16 стих. «Но Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Это очень интересное продолжение реализации Божьего плана. Вы помните, о семени уже было сказано, о семени жены в 3 главе книги Бытия, что через семя жены будет поражен дьявол. И сейчас в этом месте Господь обращается к Аврааму, и Он снова говорит, в семени твоем благословятся все народы. В 13 стихе этой же 3 главы апостол объясняет, как это произошло. Христос искупил нас от клятвы закона. Вот как благословятся все народы. То есть Авраам, доверив Богу, оставил Ур Халдейский, пришел в место, которое он не знал. Господь создал из него народ. Но главная цель была в том, чтобы из этого народа однажды появился тот Мессия, то семя, которое искупит от клятвы закона, от проклятия закона. И дальше говорится 14 стих. Он сделал это, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. То есть в момент своего призвания Авраам не понимал еще полной картины, каким образом Божье благословение распространится через него. Но доверяя Отцу, доверяя Богу, он сделал то, что позволило Господу использовать его как инструмент, как звено в этой огромной цепи достижения его искупительных целей. Он доверил Богу. Его вера родилась в признании Божьего авторитета, его власти, его мудрости, его могущества, его благости. И это признание нашло практическое выражение. Итак, мы немножко посмотрели на основание веры Авраама. Оно основывалось на Божьем повелении, Божьем обещании. Теперь давайте коснемся второй части. Очень коротко мы посмотрим на то, как эта вера выражалась. Самое первое выражение веры – это всегда послушание. То есть, когда мы говорим о том, что мы доверяем Господу, то доверие Господу, оно рождается внутри, но оно выражается всегда вне. Посмотрите 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Господь сказал, «Иди туда, я знаю, ты не знаешь, у меня есть для тебя план». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Смысл веры в послушании. Вера предполагает действие, исходящее из практического доверия объекту веры. Авраам, поверив Божьему призыву идти из дома отца своего, пошел, как сказал ему Господь. Друзья, в этом смысл нашей веры. Господь говорит, и каждый раз, когда мы ищем того, что Он сказал, и когда мы сердце свое покоряем Ему, происходит практическая реализация веры. Иаков говорит об этом, вспоминая Авраама, и он объясняет вот эту часть выражения веры как элемент, который делает веру законченной, полной, или он говорит здесь совершенной. Вторая глава книги послания Иакова, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Друзья, дела Авраама были движимы его доверием Богу.
Это очень важная деталь. Сами по себе дела, какими бы добрыми или привлекательными, правильными они не были, они не имеют никакого духовного веса. В этом была проблема фарисеев многих. Но когда практическое действие является выражением нашего сердечного послушания Богу, вот тогда они обретают силу. В этом и есть совершенство веры, смысл вот этой фразы. Это сила, которая делает нас выносливыми, это сила, которая дает внутреннюю твердость. В жизни Авраама эта сила выражалась в его многолетнем странствовании по обетованной земле. Заметьте, Авраам поверил, что от него произойдет великий народ. Ему было уже 75, помните? И на протяжении 25 лет он продолжал странствовать по этой земле, и у него еще не было сына. Вот в этом-то и смысл веры. Вера, которая делами достигает совершенства, она коренится в том, что она исходит из практического признания то, что Бог знает. И я могу на него уповать. Более того, поверив, что Господь даст ему землю, Авраам на протяжении всей своей жизни странствовал по этой земле, и она ему не принадлежала. Единственный клочок земли, который ему принадлежал уже после смерти Сары, он сам купил. Это было поле, если помните, поле Ефронова, где он купил этот кусок земли для того, чтобы была земля, где ему похоронить Сару. На протяжении всего этого времени, то есть около 100 лет до своей смерти, Авраам терпеливо ожидал исполнения Божьего обетования. Причем это ожидание было связано с чем-то большим, чем только эта земля. Евреям 8 глава, 11 глава, мы посмотрим еще раз с 8 стиха, здесь сказано о том, что он ожидал города, художником и строителем которого является Бог. Посмотрите, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах, то есть у него не было дома. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со своим сыном и внуком, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, речь идет о том, что Авраам не строил город сам. Он жил в шатрах, он жил в палатках. Он знал, что однажды Бог это сделает. В этом смысл веры, друзья. В этом смысл веры, когда мы, верующие люди, уповаем на Него, и мы знаем, однажды Бог это сделает. Однажды Бог решит проблему в твоей жизни. Однажды Бог даст ответ на твою нужду, на твой вопрос, который есть у тебя. У Бога есть для тебя план. Немножко ниже, в 16 стихе. Здесь очень интересно, автор этого послания подчеркивает, что в конце концов, вера Авраама была связана даже с большим, чем то, что было на земле, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Неразрывное общение с Богом в Новом Иерусалиме – это конечная цель каждого верующего, каждого, кто доверил свою жизнь главному потомку Авраама – Иисусу Христу. Эта мысль, кстати, продолжается и дальше. В 12 главе послания к евреям, посмотрите, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». И к ходатаю Нового Завета Иисуса, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. В последней главе автор призывает нас вместе выйти за стан с Иисусом Христом, потому что наше будущее в Новом Иерусалиме. Посмотрите, итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. О чем это говорит? Практическое выражение веры всегда связано с тем, что мы уповаем на Господа, который позаботится о том, чтобы сделать все, что нужно нам здесь на земле, но Его главный приз, главная цель для нас – это небесный Иерусалим.
К большому сожалению, когда верующие люди живут в обеспеченном обществе, вот понимание этого часто утрачивается. Мы пытаемся увидеть город здесь, мы пытаемся увидеть решение наших проблем здесь, но автор послания подчеркивает, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Конечная цель веры – небо, а не земля. И самый последний элемент веры Авраама – это не только послушание, но и поклонение. Несколько раз об этом упоминается, и мы очень коротко этого коснемся. 12 глава, посмотрите, 6 стих. «И пошел Авраам по земле этой до места Сихем, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть он не просто выражает веру в послушании, он выражает веру и в фактическом поклонении Богу. В другом месте, 8 стих. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифилии, поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». То есть, заметьте, для Авраама очень важно было не только исполнить то, что Господь говорит, но и практически выражать свое поклонение Господу. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы обобщить тем, чтобы сделать несколько молитвенных выводов. Во-первых, вера исходит из нашего призвания, признания Божьего владычества, Его мудрости и доброты. Это самое первое, самое важное, что нам нужно помнить, насколько мы признаем Божье владычество, Его мудрость, Его доброту, настолько будет проще наша вера. Второе. Вера основана на Божьих повелениях и движима Его обещаниями. Третье. Вера всегда выражается в практическом послушании Богу. Четвертое. Вера всегда фокусируется на небесном, в конце концов. И пятое. Вера всегда побуждает к поклонению Богу. Давайте преклоним колени и помолимся Господу. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня эту возможность быть в доме Твоем еще раз. Благодарим Тебя за пример веры Авраама. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня тот же, как и тогда. Благодарим Тебя за дар веры, за то, что у нас есть эта привилегия полагаться на Тебя и доверять Тебе нашу жизнь, наши обстоятельства, доверять Тебе наши беды, наши переживания, доверять Тебе скорби, доверять Тебе трудности, доверять Тебе самих себя и наши семьи и общество, которое вокруг нас. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Спасителя нам через Авраама однажды. И сегодня, вспоминая об этом, Господи, мы прежде всего прославляем Тебя за Твой великий план. Мы прославляем Тебя, Господь, за то, что Ты так возлюбил нас, что Ты позаботился о том, чтобы продумать каждую деталь. Благодарим Тебя за то, что изначально были люди веры, люди, которые, доверяя Тебе, шли туда, куда Ты повелевал. И сегодня, Господи, я прошу Тебя за себя самого, и прошу Тебя за каждого из нас, за всех, кто собрался здесь сегодня, и за всех тех, кто смотрит нас, кто присоединился к нам через интернет. Благослови, Господи, каждую душу. Благослови каждого уповать на Тебя. Я прошу Тебя, утверди веру каждого из нас. Помоги, чтобы наша вера, она была действенной, чтобы она практически выражалась, чтобы она двигала нашими сердцами, чтобы она преображала нас. И чтобы она была настоящим инструментом благословения как для нас самих, так и для тех, кто нас окружает. Научи нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.